0: мне, а я долбил.
1: Тетито,
0: я так садил, сам ананец, а то сами вypláci. Připadám si jako panic a tma se země.